0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее.
1: Мне нужен твой совет.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

0: Солнышко в руках.
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Социальный фонд начал прием заявлений от костромских родителей на ежегодную семейную выплату. В Госдуму внесли проект о стажировках студентов и выпускников. Россиянам назвали самое эффективное средство от комаров. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Региональное отделение соцфонда начало прием заявлений от костромичей на ежегодную семейную выплату, пишет администрация города. Право на ее получение предоставлено обоим работающим родителям, а также усыновителям, опекунам и попечителям, которые воспитывают двух и более детей до 18 либо до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении. При этом среднедушевой доход в семье не должен превышать за прошлый год 1,5 прожиточных минимумов в регионе проживания. Подать заявление родителям необходимо до 1 октября. Соцфонд рассмотрит его в течение 10 рабочих дней и в течение дня после внесения решения уведомит о результате. В случае одобрения средства перечислят в течение 5 рабочих дней. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который предлагает закрепить в Трудовом кодексе понятие «стажер» и «стажировка» в сфере труда, пишет Коммерсант. Согласно документу, стажировка будет оформляться по срочному трудовому договору. Принять участие в программе смогут граждане, получающие или уже получившие среднее профессиональное либо высшее образование. Авторы инициативы предлагают ограничить срок стажировки 6 месяцами. Заключить договор можно будет в течение года после окончания обучения. Обязательным условием станет соответствие стажировки полученной или осваиваемой специальности. Одним из самых эффективных средств против комаров считается чеснок, пишет Газета.ру. По словам экспертов, большая часть эфирных масел растений, которые многие сажают для борьбы с комарами на даче, не дают нужного результата. Эффективным средством, отпугивающим этих насекомых, будет чеснок. Для этого его нужно раздавить и намазаться им. Эффект будет держаться 1,5-2 часа, пока он совсем не засохнет. Но в этом способе есть и свои минусы, отмечают эксперты. Во-первых, своеобразный запах, а во-вторых, при попадании на нежные участки кожи чесночный сок может вызывать раздражение. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 5 июня, пятница. Отмечается День эколога, Всемирный день охраны окружающей среды. Сегодня в Санкт-Петербурге тепло, и если вы соберетесь куда-то там на природу, будьте нате, пожалуйста, возьмите с собой мешочки и уберите все то, что вы за собой оставите после пребывания в том или ином месте.
1: И что, и даже масло от шпрот?
0: Конечно, высосите из земли. Так вот, друзья, день кетчупа, пряничный день, праздник солнечных зайчиков. Мы же решили отметить День пончика.
2: Да, это не просто сладкий десерт, а лакомство с глубокой историей, интересными кулинарными традициями и массой необычных фактов. Классическое кольцо с отверстием появилось не просто для красоты. Итак, две версии есть. По одной легенде. В 1847 году моряк Ханс Грегори понял, что при жарке цельного шарика середина часто остается сырой. Он проткнул тесто ножом посередине, создав идеальную форму. По другой легенде, этот же капитан датского флота Ханс Грегори, стоя у штурвала, ел булку. Как вдруг начался шторм, и для управления кораблем ему понадобились обе руки. Тогда он надел булочку на ручку штурвального колеса. Вуаля, получился круглый пончик с отверстием в центре.
0: Ты представляешь, я с детства думала, что пончик это просто круглая булочка, а то, что в центре дырка, в центре дырка была у баранок, у бубликов, я узнала это намного позже.
2: Естественно, есть разные версии этого блюда.
0: Но в Санкт-Петербурге пончик с дыркой, я поняла.
2: Да, у нас вообще это пышки называются, это от какого-то польского слова, похожего по звучанию. Угу. Значит, еще такая история, то есть я сегодня это узнал, поэтому тут же готов поделиться. Набор донатсов, это те же самые пончики. В руках у полицейского, это классика американского кинематографа, вспоминаем хотя бы первую серию «Крепкого орешка». Вертит это в твоем, видимо, каком-то параллельном мире, да. Значит, на этот счет у американцев существует немало шуток, но считается, что хороший полицейский всегда держит при себе донатс. Традиция повелась еще с конца 50-х годов прошлого века, когда единственными круглосуточными закусочными были заведения с пончиками. Полицейский на посту мог быстро подкрепиться и отправиться на дежурство или взять с собой набор донатсов.
0: Но вот американские полицейские достаточно упитанные в фильмах. Вот, конечно, видимо, почему. А французам не досталось. Я просто была во Франции, там такие поджарые, такие, ух.
2: Ой, а какие полицейские красивые в Италии. Карабиньери они называются.
0: Не знаю, мне кажется, и наши ничего такие.
3: Что это было? Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
1: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калина. 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
2: Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
0: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
3: Окна, двери, потолки, Росстрой.
4: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
3: Росстрой.
4: 770908.
2: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
5: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
6: Ясно, папе! Ясно, маме! Окна ставьте!
2: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Сантиль-де-Лас-Бадегасе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но наша Кострома ничуть не уступит этому уникальному городку. Днем температура воздуха составит плюс 20, а ночью до плюс 9 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 35%, согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу: улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
7: Радио «Ваня». Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья, пятница, поздравляем всех тех, у кого пятидневка, ну а кто работает 2 на 2 или 3 на 1 или еще как-то, ничего страшного, будет и на вашей улице праздник. Мы вот как раз сегодня, кстати, и о праздниках тоже поговорим. Самой популярной традицией считается встреча Нового года, ну, по крайней мере, вот так вычислили психологи и прочие интересные специалисты. Какие у вас есть семейные традиции, спрашиваем мы сегодня. Что вы постоянно делаете все вместе с семьей? Ну или наоборот, может, у вас есть семейная традиция уехать от детей и втихаря где-нибудь съесть шаверму. Это я сейчас про себя.
1: У меня, ты знаешь, тоже семейные традиции почему-то связаны с едой, но это только предлог для поддержания хорошего настроения и прекрасного общения. Когда ко мне приезжает мой сын Леня, у которого, кстати, завтра день рождения, 12 лет, этому молодому человеку-наследнику.
0: Жених!
1: Да. Да, мы с ним идем в грузинский ресторан, и он себе заказывает 7 огромных хинкали.
0: Отличная традиция.
1: Это прекрасно, да. Потом мы, наевшиеся, гуляем, смотрим или куда-нибудь едем ближе к центру. Угу. Вот. Ну и, соответственно, тоже такой у нас легкий променад, беседу, мне рассказывает о своих друзьях, о своих увлечениях. Он стал писать какую-то электронную танцевальную музыку уже. Да. С какими-то довольно стрёмными текстами. Но
0: ой, слушай, я тебя умоляю, когда тебе было 12 лет, ты даже таких, может быть, текстов не писал, поэтому нынешних молодых людей, их, знаешь, надо как бы вот, скажем так, не останавливать. Глядишь, на какую-нибудь правильную тропу это все и выведет.
1: Да, ну мы как родители, да, обязаны предоставить своим детям возможности.
0: Да, и вообще, семья, собственно, должна каким-то образом поддерживать друг друга. Я уж не говорю, вообще дети, родители тоже должны поддерживать. Особенно дети, которые выросли. Извините. О наболевшем.
1: Толстый намек на тонкие обстоятельства.
0: Итак, друзья, семейные традиции. Какие есть у вас? Рассказывайте в нашей группе ВКонтакте Радио Вани. Еще у нас есть телеграм-канал Радио Вани FM, он называется. А еще у нас есть канал в Максе, тоже называется Радио Ваня. И там тоже можно оставлять свои сообщения. Автор одного из комментариев сегодня получит подарочное издание книги об истории брака и обручальных колец бренда «Вокруг пальца».
2: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, хорошо понимая свои истинные желания, вы быстро находите пути к достижению цели.
2: Овны, мужчины, сегодня лучше сначала переделать первостепенные, но скучноватые дела, а потом все, что доставляет безусловное наслаждение.
1: Тельцы, женщины, не тратьте слишком много, даже если очень хочется. Есть риск расстаться с приличной суммой.
2: Тельцы, мужчины, чтобы обеспечить наилучший результат, придется хорошенько потрудиться.
1: Близнецы, женщины, вы с удовольствием решаете важные вопросы при помощи тех, кто оказывается рядом, и вообще используя все доступные ресурсы.
2: Близнецы-мужчины, если руководствоваться здравым смыслом и отказаться от услуг сомнительных советчиков, можно добиться впечатляющих результатов.
1: Раки-женщины, беритесь за то, что требует фантазии, изобретательности и творческого подхода. И не бойтесь быть эксцентричной.
2: Раки-мужчины, энергичность и расторопность дадут вам сегодня очень важное преимущество.
1: Львы-женщины, попытайтесь держать эмоции под контролем. Хладнокровие и самообладание очень важны.
2: Львы-мужчины, за вами наблюдают заинтересованные лица. Не упустите возможность блеснуть своими талантами.
1: Девы-женщины, старайтесь меньше думать о чужом будущем и больше о своем настоящем. И переходите уже к делу.
2: Девы-мужчины, старайтесь экономить силы и не берите за то, что требует полной отдачи.
1: Весы-женщины, умение договариваться с людьми поможет даже в почти патовой ситуации.
2: Весы-мужчины, не спешите заключать важные контракты. И чуть позже условия будут более выгодные для вас.
1: Скорпионы, женщины, полагаться стоит только на себя. У вас просто не будет времени на то, чтобы кого-то уговорить помочь.
2: Скорпионы, мужчины, чересчур приподнятое настроение и беспечность могут повлечь за собой легкомыслие и неприемлемый результат.
1: Стрельцы, женщины, пока у вас нет четкого плана, единственным результатом будет хаос и тому подобное неразбериха.
2: Стрельцы, мужчины, вы настроены на общение, поэтому день будет щедр на интересные встречи.
1: Козероги, женщины, все идет неплохо. Главное, не расклеиться в середине дня, когда возможны задержки в делах.
2: Козероги, мужчины, ваши решения и идеи настолько хороши, что вряд ли вы встретите какое-то возмущенное сопротивление.
1: Водолеи, женщины, в погоне за успехом не старайтесь сделать сегодня все на свете. Не получится и не надо.
2: Водолеи, мужчины, будьте осторожнее с деньгами. Потерять их значительно проще, чем заработать.
1: Рыбы, женщины, не исключено, что у вас появится новое увлечение, которое в будущем подарит массу приятных ощущений.
2: Рыбы-мужчины, вы имеете все шансы завоевать уважение людей своей тактичностью и тонким чувством юмора.
1: Здесь весы Алексей Акопов.
2: И Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Ты узнаешь его из тысячи.
3: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет! Доброе утро, добрый день! Пятница, здесь батарейки. Сегодня вы нам рассказываете о традициях ваших семей. Андрей отметился в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Доброе утро, батареечки и все радиослушатели. Главная традиция – это не пить кровь друг у друга. Ну, к сожалению, жители Трансильвании, например, да, последователи графа Дракулы...
1: Не согласны с Андреем.
0: Вряд ли будут, да, поддерживать эту идею. Главное – продолжить Андрюша, любить и уважать, а остальное жизнь — это же экспромт. Это, ну, практически, да, такая импровизация, это джаз.
1: Ну, друзья, джаз не джаз, импровизация не импровизация, но помнится, в детстве мы собирались в воскресенье все у бабушки и торжественно лепили пельмени. Хотели мы этого или нет? Вот такая была семейная традиция. И почему я об этом вспомнила? Да потому что вчера к нам приходила чудесная девочка Юля, которая ручками своими золотыми налепила пирожков с капустой и яйцом и принесла. И если бы вы знали, какие это были великолепные пирожки. Юль, вот просто если вы к нам так вот будете ходить, ну как? Как вот худеть к лету, я не знаю, там, к празднику, к дню рождения? Ну это же невозможно остановиться.
0: Нужно будет похудеть к следующему лету. Давай так.
1: Да,
0: потому что это уже началось. Потом, по поводу пирожков, они такие воздушные. Слушай, это невероятно.
1: А начинка?
0: Ой.
1: Это же надо было такое из капусты сотворить.
0: Я не удержал. Я думал, что я часть заморожу. У меня не получилось.
1: У меня тоже.
0: Был бессилен.
1: Я ехала. Слушай, я ехала домой из студии и, знаешь, так краем глаз думаю, может, еще один. Вот... Прям по пути хомячила.
0: А я, когда ехал в метро, люди оборачивались, потому что у меня из рюкзака такой аромат несся.
1: Юль, в общем, спасибо вам большое. Мы прям впечатлены были. И ты знаешь, я даже после вот этого мероприятия решила... Не попробовать ли мне еще раз? Я просто не умею сильно работать с тестом. Я думаю, не попробовать ли еще? Может, Юль, поделитесь тогда уже рецептом и для всех наших слушателей. А я так поняла, Юля работает поваром в детском саду.
0: Это одно из самых благородных занятий в мире.
1: Вообще, кормить детей.
2: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Реклама.
1: Профессиональная бригада предлагает следующие виды работ. Строительство домов, дач, бань и беседок. Кровельные работы, ремонт фасадов, крыш и многое другое. Скидки пенсионерам до 20%. Отсрочка платежа. Консультация и выезд бесплатно. Телефон 30 30 23. Код города 49 42.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Все, что ты любишь, на «Радио Ваня».

0: домой.
1: Друзья дорогие, еще раз хочется напомнить, что сообщения по теме сегодняшнего утра вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» на стене нашей группы под постом с картинкой.
2: Ну а голосовые сообщения будьте любезны оставлять в телеграм-канале «Радио Ваня FM». Вам нужно зайти будет в сам канал, в правом нижнем углу нажать на значок микрофона и, не отпуская пальчик, сначала представиться, сказать, из какого вы города, дальше высказаться по теме нашего утра и в финале передать приветы друзьям, коллегам и любимым людям.
3: Батарейки. Заряженное шоу на «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Глава города проверил ход капремонта 14-й школы. Россиянам дали советы, как сэкономить при покупке билета на самолет или поезд. Психолог объяснила, как понять, что у вас синдром спасателя. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме ведутся ремонтные работы в здании школы номер 14, пишет администрация города. Как доложил мэру Костромы представитель подрядной организации, в настоящее время фасад обновлен на 75%. В завершающей стадии находится чистовая отделка кабинетов, спортивного зала и раздевалок. В течение месяца рабочие планируют закончить ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации. Параллельно с этим организована установка внутренних конструкций ПВХ и дверей, а также начался монтаж системы электроснабжения. Завершить работы планируется до начала нового учебного года, чтобы 1 сентября школьники вернулись в родные стены. Для того, чтобы сэкономить на покупке билета, нужно следовать ряду правил, учитывая время приобретения. Об этом газете РУ сообщил председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Эксперт напомнил, что билеты на поезда дальнего следования начинают продаваться за 90 дней до даты отправления. Сейчас большая часть билетов по южному направлению на лето уже распроданы, однако на официальном сайте и в приложении РЖД появился лист ожидания. Кроме того, он посоветовал приобретать билеты как можно заранее перед поездкой. При этом скидки на билеты, которые появляются непосредственно перед выездом или вылетом, могут нести в себе определенные риски. Помимо этого, общественник напомнил, что в будни стоимость поездок и перелетов ниже, чем выходные и праздничные дни. Желание помогать окружающим традиционно воспринимается как положительное качество, но иногда оно перерастает в устойчивую модель поведения, при которой человек системно игнорирует собственные потребности и берет на себя ответственность за чужую жизнь, рассказала газете РУ психолог Кристина Мизерная. Она отметила, такое состояние называют синдромом спасателя. Оно редко осознается как проблема, поскольку внешне выглядит как забота и участие. Однако на практике именно эта модель часто приводит к эмоциональному истощению и разрушению границ. Психолог советует, чтобы выйти из этого состояния, важно замечать, в каких ситуациях человек берет на себя лишнюю ответственность. Следующий этап – работа с границами. Это умение отказывать, не испытывая чувства вины, и позволять другим людям самостоятельно решать свои проблемы. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Друзья дорогие, вот мы решили сегодня поговорить о семейных традициях и в качестве примера привели самую популярную. Это встреча Нового года. Но вот кроме того, что вы покупаете подарки и наряжаете елку, ведь какие-то еще традиции в вашей семье существуют? Ну, например, каждый, кто уходит из дома, кричит на всю квартиру: «Любимые, я скоро вернусь». Да, или, например, если вы вечером приходите домой, то вы дарите жене ромашку. Вот, каждый вечер. Я просто ромашки люблю, поэтому ромашка. Вот.
1: Или, например, я, значит, тоже когда прощаешься, если я не вернусь, прошу считать меня коммунистом там, или рок-звездой. Там, ну да.
0: Да. В общем, какие другие, кроме встречи Нового года, есть у вас семейные традиции, которые вы ввели уже в своей семье или, может быть, в той семье, в которой вы родились? А может быть, вы соединили традиции семейные своей там жены-мужа, да, и вот своей второй половины, и у вас объединилось это в какой-то вот
1: очень, да, такой симпатичный симбиоз.
0: Да.
1: А Сергей Хапуженков в группе «Радио Ваня ВКонтакте». У нас традиция собираться у родителей 1 января, 8 марта и 23 февраля. А потом такая пустыня безлюдная.
0: Не, ну подождите, еще есть 8 июля, день семьи, любви и верности. Можно еще в этот день обязательно собраться и друг друга поздравить и закружить.
1: Да, ну а вот у Сережи собираются и дети, и внуки, и зятья, и невестки. Ну, в общем, если уж собираемся, то прям всей грядкой. Ну, а чего? А погулять мы любим и умеем, традиции чтим и не нарушаем. Это мне кажется, что это главное правило любого гедониста, то есть человека, который профессионально получает от жизни удовольствие.
0: Да, друзья, и даже если ваша семья состоит из вас одного, тоже можно завести традиции. Вот, например, Генриетта нам пишет из Санкт-Петербурга. У меня дочки-подростки, им 17 лет, я их очень люблю, но вот я создала недавно новую традицию семейную для себя любимой. Я иногда одна гуляю по центру Петербурга и обязательно захожу в один грузинский ресторанчик. Сижу, пью вкусные напитки с какими-либо блюдами и чувствую себя в этот момент замечательно. Ибо я поняла, себя нужно любить, ценить и баловать маленькую. Всем всего хорошего. Это вот к вопросу о том, что, ну, у меня тоже традиция в свое время была, что мы периодически в воскресенье уезжали из дома, да, чтобы съесть шаверму без детей. Да, вот такая традиция, что-нибудь схомячить и детям не дать.
1: Иногда спрашивают, вам шаверму с луком? Нет, без лука и без детей.
0: И без детей.
2: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
5: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
6: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калина. 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
7: Коль готовить не хотите? В «Поварешку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварешка» всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
8: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
9: Окна, двери, потолки, Росстрой.
10: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
9: Росстрой.
10: 770908.
11: В мире здоровье помогут мне, не оставят болезни наедине. Я доверяю им вполне, расскажу об МРТ, я всей Костроме.
12: Клиника «Мир здоровья» ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
13: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
14: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман» изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
15: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
16: Погода. Спонсор программы — столовая «Поварешка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Сантиль-де-Лас-Бадегасе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но наша Кострома ничуть не уступит этому уникальному городку. Днем температура воздуха составит плюс 20, а ночью до плюс 9 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное — 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 35%, согласно сервису Яндекс.Погода.
17: Столовая «Поварешка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварешка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу: улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу с 8 до 16.
15: Радио «Ваня». Отличная погода.
2: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
15: Пивоварова и Акопов всегда заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: Положительный заряд на радио Ваня.
1: Доброе утро, батареечки. Меня зовут Полина, я с солнечного города Азова. Каждое мое утро начинается с радио Вани. Желаю всем прекрасного настроения, чтобы у вас все получалось. Пока-пока!
0: Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Батарейки, всех поздравляем. Заживала.
1: Это вообще что такое?
0: Вместо Алексея Акопова поставили кассету МК-60.
1: Ты же подумаешь, что ты в записи тут работаешь, и у тебя, да, немножечко.
0: Конечно. Сегодня вы рассказываете нам о своих семейных традициях. Вот просто Елена отметилась в группе Радио Ваня ВКонтакте. Хочу рассказать о нашей традиции. Поздравлять с днем рождения всех членов семьи в 00:01, где бы кто в это время ни был. Каждый либо ждет этого звонка, либо поцелуй в щечку, либо цветы на подушку, либо, ну, там, не знаю, золотой браслет Cartier, либо долгожданную игрушку у кроватки. И поверьте, это так приятно, считается, что день удался. То есть, ну, как бы это такой заговор на счастливое время. Всем привет из Белгорода.
1: Слушай, у меня есть виш-лист. Ну, мы как-то вот с семьей подписались на виш-лист. Это такая программка, приложение в телефоне. И каждый складывает туда какие-то хотелки. И когда наступает праздник, ты просто заходишь, выбираешь из списка, бронируешь этот подарочек. Человек, кстати, не видит, что кто-то что-то забронировал. Вот, бронирует этот же подарочек и, соответственно, даришь то, что человеку действительно хотелось бы. И мы вчера просто едем, у меня муж говорит, давай заедем в Озон. Я, говорит, там тебе кое-что вроде заказал. Я говорю, да я вроде ничего не просила. Он говорит, ну это сюрприз. А у меня, чтобы ты понимал, в виш-листе квартира. И я говорю, хоть бы квартира, хоть бы квартира. На Озоне. Ну.
0: Сейчас-то вы на улице живете.
1: Нет, я, ты знаешь...
0: На площади.
1: Ты не понимаешь. Есть определенный дом, в котором есть определенная квартира-студия, окна которой выходят на проспект Стачек. И мне почему-то жизненно необходима она. Я не знаю. Я когда плаваю в бассейне, там рядом бассейн просто находится, я прямо вижу, что я вот там вот, не знаю, отдыхаю или... Я не знаю, зачем она мне. Вот у меня втемяшилась в голову, и все.
0: И окна этой квартиры как бы подмигивают тебе солнечными зайчиками.
1: Да, да. Там такая вот история. А еще одно сообщение от Макара. Мне 9 лет. Мы обожаем всей семьей слушать радио Вани и шоу «Батарейки». Привет, Макар, спасибо. А у нас в семье традиция. Мы 26 декабря в день рождения моего папы всегда наряжаем елку. Ну, а разряжаете, видимо, в день рождения мамы в июне. Ну, а почему бы и такую традицию не завести?
0: Разряжаем елку на Ване.
2: Звук поставим на всю. И соседи не спят.
3: Что под нами внизу, простите меня.
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Вы сегодня нам рассказываете о своих семейных традициях в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашей группе в Максе. Она тоже называется «Радио Ваня». И вот от Юли из Ясногорска пришло сообщение. Мы с мужем и дочкой последние пару лет в наши дни рождения стараемся куда-нибудь съездить попутешествовать. Ну, хотя бы на пару дней. Ну, такая вот традиция. Получается сменить обстановку и сделать этот день еще более запоминающимся. У меня это тоже с недавних пор традиция. Я по Ленобласти разъезжаю. Вот, например, в Гатчине открыла для себя удивительную пиццерию. Просто закачаешься. Или, например, в Кронштадте парк. Ну что за чудо? Это ж гулять не перегулять. Или пляж в том же Кронштадте. Там вообще ни одного человека нет. Ну, по крайней мере, когда я там была, не было.
1: В Кронштадте, кстати, шикарно. Я там несколько недель назад побывал. Мы с сыном ездили и с нашими подружками. Ну, это нам, во-первых, с погодой повезло. Там этот парк Патриот прикольный.
0: Да, а еще Осиновецкий маяк, говорят, тоже место. Закачаешься, надо доехать на Ладожском озере, там все облагородили, кафешечки, все дела.
1: Сергей в Максе нам пишет, а мы на Новый год, перед тем, как приходят гости, пробуем приготовленные блюда. Самое вкусное тут же съедаем. Обратите внимание на глубочайшую искренность Сережи. Значит, съедаем. Вот. Ну, а то, что остается потом, когда гости приходят вместе, то с ними тоже это доедаем. И вот мы таким образом в прошлом году съели краба и красную икру. Ну, краба не осталось. Икра там еще какая-то была, баночка. Ну, такая, ну, не очень. Ну, вот такие мы. Ну, что поделать.
0: Сереж, спасибо за честность. Да. Татьяна, мы каждое утро пьем зеленый чай с лимоном обязательно перед завтраком. Еще вот хотелось прочитать сообщение от Карины. У нас традиционные встречи. Посадить картошку, сенокос, выкопать картошку. Вот тогда-то и собирается практически вся родня. А то, знаешь, не приедешь копать картошки и не достанется тебе ничего. А мы еще жука колорадского собирали.
1: И потом жарили на костре с ребятами. И песни под гитару. Это
2: батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobilesleep.ru. Lex представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Реклама. Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44», Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
3: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН ИП 325-370-00-10-153.
4: Профессиональная бригада предлагает следующие виды работ. Строительство домов, дач, бань и бесед. Кровельные работы, ремонт фасадов, крыш и многое другое. Скидки пенсионерам до 20%. Отсрочка платежа. Консультация и выезд бесплатно. Телефон 30 30 23. Код города 49 42.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Пивоварова и Акопов. Уже заряжены батарейки на радио Ваня.
6: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как в

0: Это как эмоционально поддержать ребенка в период ЕГЭ. В России пытаются вырастить клубнику на дне Волги. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме завершен первый этап обработки городских территорий от борщевика Сосновского, пишут СМИ-44. В результате обработки очищены территории на улицах Индустриальной, Мелиоративной, Базовой, Галической, Зеленой, Деминской, Конишемского шоссе, а также в микрорайонах Юбилейном, Якиманихе, Черноречье и в поселке Первом. По данным управления благоустройства, в этом сезоне количество мест, где было выявлено опасное растение, сократилось почти вдвое. В случае обнаружения мест произрастания борщевика на территории города, жителей просят незамедлительно сообщать в управление архитектуры и градостроительства по телефону горячей линии 32 70 67 или в МКУ «Чистый город» по телефону 42 62 61. Второй этап обработки запланирован на начало августа. В период сдачи ЕГЭ родителям важно избавить школьника от лишнего давления, чтобы не снижать его концентрацию. Об этом рассказала психолог Наталья Батурина. Ее слова приводят «Известия». Она считает, сильное напряжение может заблокировать когнитивные функции, которые нужны для успешной сдачи. Ребенок может потерять гибкость мышления и концентрацию. Родителям рекомендуется сохранять эмоциональную устойчивость, поскольку их волнение и паника передаются подростку. Кроме того, специалист предупредила, что обсуждение баллов оказывает на подростка давление, из-за которого ему становится трудно удерживать внутреннюю опору. На итоговый результат экзамена могут оказать сильное влияние самочувствием, качество сна и уровень тревоги школьника. Российский блогер запустил эксперимент по выращиванию клубники на дне Волги, пишет Газета.ру. Проект проходит в Волгограде. Для этого автор погрузил под воду самодельную установку, которой поверхности подаются воздух и энергия. Внутри установки работает автономная система для роста растения. Автор также проверяет, возможно ли организовать почти замкнутый цикл водообеспечения. По задумке, вода испаряется растением, конденсируется внутри аппарата и возвращается в систему. Блогер поделился, что своим экспериментом он хочет показать, что выращивание растений – это не занятие только для дачи, а современная и технологичная сфера, в которой может попробовать себя каждый. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
1: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 5 июня, пятница. Отмечается День эколога, Всемирный день охраны окружающей среды. Сегодня в Санкт-Петербурге тепло, и если вы соберетесь куда-то там на природу, будьте нате, пожалуйста, возьмите с собой мешочки и уберите все то, что вы за собой оставите после пребывания в том или ином месте.
1: И что, и даже масло от шпрот?
0: Конечно, высосите из земли. Так вот, друзья, день кетчупа, пряничный день, праздник солнечных зайчиков. Мы же решили отметить День пончика.
2: Да, это не просто сладкий десерт, а лакомство с глубокой историей, интересными кулинарными традициями и массой необычных фактов. Классическое кольцо с отверстием появилось не просто для красоты. Итак, две версии есть. По одной легенде. В 1847 году моряк Ханс Грегори понял, что при жарке цельного шарика середина часто остается сырой. Он проткнул тесто ножом посередине, создав идеальную форму. По другой легенде, этот же капитан датского флота Ханс Грегори, стоя у штурвала, ел булку. Как вдруг начался шторм, и для управления кораблем ему понадобились обе руки. Тогда он надел булочку на ручку штурвального колеса. Вуаля, получился круглый пончик с отверстием в центре.
0: Ты представляешь, я с детства думала, что пончик — это просто круглая булочка. А то, что в центре дырка, ну, в центре дырка была у баранок, у бубликов. Я узнала это намного позже.
2: Естественно, есть разные версии этого блюда.
0: Но в Санкт-Петербурге пончик с дыркой, я поняла.
2: Да, ну у нас вообще это пышки называются. Это от какого-то польского слова, похожего по звучанию. Угу. Значит, еще такая история. То есть я сегодня это узнал, поэтому тут же готов поделиться. Набор донатсов, это те же самые пончики. В руках у полицейского, это классика американского кинематографа, вспоминаем хотя бы первую серию «Крепкого орешка». Ну, вертит это в твоем, видимо, каком-то параллельном мире, да. Значит, на этот счет у американцев существует немало шуток, но считается, что хороший полицейский всегда держит при себе донатс. Традиция повелась еще с конца 50-х годов прошлого века, когда единственными круглосуточными закусочными были заведения с пончиками. Полицейский на посту мог быстро подкрепиться и отправиться на дежурство или взять с собой набор донатсов.
0: Но вот американские полицейские достаточно упитанные в фильмах. Вот, конечно, видимо, почему. А французам не досталось. Я просто была во Франции, там такие поджарые, такие, ух.
2: Ой, а какие полицейские красивые в Италии. Карабиньери они называются.
0: Не знаю, мне кажется, и наши ничего такие.
3: Что это было? Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
2: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Спонсор программы – столовая поварёшка, город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП Курепов. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Сантильде-Лас-Бадегасе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но наша Кострома ничуть не уступит этому уникальному городку. Днем температура воздуха составит плюс 20, а ночью до плюс 9 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 35% согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу с 8 до 16.
2: Радио «Ваня». Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки Астрид Лингрен и Федор Достоевский. Мы приглашаем вас в группу «Радио Ваня ВКонтакте». Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали писателя.
3: А на картинке подсказки большой, нет, небольшой, громадный корабль, разукрашенный в цвета, кстати, российского флага. Хотя, судя по всему, корабль-то вовсе даже и не наш. В общем-то, это ли вам подскажет правильный ответ? Или, может быть, его формы, или, может быть, цвета, а может быть, время года, которое вообще непонятно какое на этой картинке.
2: Ну, вроде как лето, потому что, мне кажется,
3: солнечное. Яркое солнце где-то светит. Вот я смотрю, что у корабля внизу люди стоят. Видимо, его как-то спускают на воду. Он еще не бороздил просторы океанские, потому что, видишь, вот внизу такие головы людей.
2: Да.
3: Он и еще... они вот пришли и смотрят на него. Сейчас кто-нибудь возьмет бутылку игристого и как шмякнет ему о борт.
2: Да, ну да, он еще, так сказать, не купался. Видимо, его вывели из сухого дока. И, скорее всего, это не корабль, а какое-то...
3: Грузовое судно,
2: да. Может быть, даже танкер. Может быть, речь идет скорее о части корабля. Мы видим его спереди.
3: И если вы внимательно посмотрите и определите, как она называется, тут-то вам писатель на голову и упадет. Я напоминаю, мы-то же загадали сегодня писателя. Итак, писатель! Автор одного из правильных ответов получит сертификат на компанию до 10 человек от портала 78 на прохождение квеста в лазертаге. Я сегодня такая игривая.
2: Игристая?
1: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио Ваня.
4: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней. Распространяю

0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: «Утренняя зарядка»
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Мы вас приглашаем в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали писателя.
3: А ты видел, как моя многоходовочка сработала? Да, у нас на картинке подсказки корабли, и началось сразу. Жюль Верн, вот этот вот Грин.
2: Романтика, романтика.
3: Опять
2: пошла.
3: Же, да. Но, среди прочего, вдруг затесался Носов. Ну, правильно, это же нос корабля.
2: Ну, носовая
3: и поэтому
2: часть,
3: носовая часть корабля. Гончаров, Крузенштерн.
2: Писатель, да? Крузенштерн. У нас, кстати говоря...
3: Иван Федорович Крузенштерн, человек-пароход.
2: В 2 километрах от нас на набережной Крузенштерна как раз-то здесь, на Васильевском острове, стоит памятник этому прекрасному мореплавателю.
3: Вот, Пикуль, Ломоносов, Кораблев. Знаешь, такой знаменитый писатель.
2: Это легендарный, это без 5 минут нобелевский лауреат по литературе. Сейчас пишет как раз нобелевскую речь.
3: Катаев. Ну, действительно, можно же покататься на...
2: Покататься на вот этом... На, у нас на
3: картинке... Слышали бы вас моряки покататься.
2: Покататься, да.
3: Они бы вас так покатали.
2: Не-не-не, моряки ходят. Да, по морю.
3: Да, и мы тут ходили, рассматривали ваши варианты ответа. И даже немножечко, капельку, чуточку подсказали. Друзья, ну, конечно, это нос корабля. Именно на эту нужно было обратить внимание, на часть нос. Ну и правильный ответ – Гоголь.
2: Потому что повесть... Нос из серии петербургских повестей, помните, да?
3: Друзья, мы поздравляем сегодня
2: Ксению Шевченко
3: и вручаем ей
2: сертификат на компанию до 10 человек от портала 78 на прохождение квеста в лазертаге.
3: А партнер розыгрыша — портал 78. Лазертаг, виртуальная реальность и дни рождения под ключ для детей и подростков. Настоящие эмоции, командные игры и праздники, которые запомнятся навсегда. Подробности на сайте портал 78. ИП Павлов Виктор Александрович.
1: Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 5 июня. По народному календарю отмечается день Левона Огуречника или Леонтия Конопляника. Я прям даже не знаю, кто мне из них больше нравится. И Леонтий, и Левон очень красивые.
2: Это неожиданная комбо, да?
1: Именно. Угу. В традиционной аграрной культуре эта дата означала завершение весенних полевых работ. Ну, наконец-то вздохнули бабы, ну, наконец-то вздохнули мужики-трактористы. Считалось, что к этому времени земля уже отдала все лучшее, и что посеяно, как говорится, то посеяно. Но только не огурцы. Их еще можно сегодня продолжать тыкать. Как, собственно, и коноплю.
2: Коноплю широко культивировали в России издавна. В 18 веке, еще при Петре I, Россия была главным поставщиком в Европу пеньки, то есть веревок, которые делали как раз из конопли. Да.
1: Традиционно 5 июня посвящали огородным хлопотам женщины, ну, то есть все вот эти посадочные законченные работы, но ведь надо еще прополоть. Кстати, о прополке. Я тут чудный ролик увидела в интернете. Женщина сидит, пропалывает, к ней подходит, задают ей вопрос, мол, уважаемая, подскажите, пожалуйста, вам так вот нравится сидеть, ковыряться в земле? Почему вы вот так вот прямо к этому тянетесь? Она говорит, вы знаете, это единственное место, где никто меня не трогает. На расстоянии 50 метров не подходит, потому что если кто-то из детей чуть ближе остановится, я же скажу, иди помогай маме полоть. Да. Дети же не любят, так же, как, собственно, и мужчины. Конечно. И она сидит, у нее тишина, никто не спрашивает, мам, а где то, мама, где это, потому что, не дай бог, и мама тут же запряжет. Более того, под кустиком клубники у этой конкретной женщины еще и стояла прохладная баночка напитка, которая ей очень нравится.
2: С характерной пикантной горчинкой.
1: А что может быть приятнее, когда тебя не трогают в тишине и покое на свежем воздухе вот так вот сидеть и забавляться квасом? Кстати, хорошим тоном сегодня считалось работать как раз в радостном настроении. Говорят, с каким чувством ты на огороде пребываешь, то у тебя и вырастет веселые помидоры,
2: конечно,
1: радостные огурцы, веселящая рябина в конце концов.
2: Веселящая рябина?
1: Это так, спроси у снегирей, они-то точно знают.
0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
3: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Вы сегодня рассказываете о своих семейных традициях. И еще несколько сообщений ваших зачитаем. В нашем канале в Максе отметился Михаил. В далеком 2014 году, пишет Миша, я вывез первый раз семью, жену и дочь в Крым. Все было супер, всем понравилось, и у нас родилась идея сделать эти поездки традиционными. И вот каждый год с тех пор, в последние две недели августа, мы в Крыму. Доходило до абсурда, когда менял работу, спрашивал, вы можете мне дать только отпуск в конце августа, потому что это мне жизненно необходимо. Работодатель, кстати, тогда согласился, но когда я пришел к нему в июле, мол, подписать заявление, он говорит, ты знаешь, оврал, давай в сентябре. Я говорю, а давайте заявление на увольнение напишу. Извините, но ваш аврал не должен прерывать мою семейную традицию. И мне пошли навстречу. Ну, а потом мы начали дома ремонт, и тоже денег не было. На семейном совете решили, что традицию нарушать не будем. Ремонт может продолжаться вечно, а август в году один. Спасибо, Михаил, за столь подробное сообщение.
1: Чудесно. Ну и давайте к нашей сегодняшней победительнице. Зовут ее Наталья, она пишет нам в Максе. У нас в семье одна из традиций, когда застолье включаем для фона по телевизору передачу с Леонидом Каневским «Следствие вели».
0: Вот это прикол.
1: Как вот они совпадают, да, эти торжественные события и эфир Каневского. Дети выросли, старший 18, младшему 14, и дочь заявила, что когда у нее будут дети, она намерена продолжать эту традицию. Это, конечно, странно, продолжает Наташа.
0: Да уж.
1: Я уже готова ее прервать, но дети против. Надо было включать, наверное, что-то полезное. Но сын уже кадет школы Следственного комитета. Может, традиция повлияла на его будущее?
0: Допрыгалась, маменька.
1: Никаких сомнений, дорогая Наташа.
0: Наташа, ну, вы нас сегодня реально даже вот повеселили. И мы вам вручаем подарочное издание книги об истории брака и обручальных колец от бренда «Вокруг пальца».
1: Партнер розыгрыша бренд обручальных колец «Вокруг пальца». Разный дизайн колец у мужа и жены легко. В пространстве «Вокруг пальца» вам расскажут всю правду об эволюции брака. Приходите за кольцами со смыслом. Санкт-Петербург, Восстание 25, ООО «Ринг Студио».
2: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
5: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.
6: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромичи смогут посетить около 30 мероприятий по Пушкинской карте в июне. В Госдуме предложили возвращать деньги за билеты при болезни пассажира. Китайский кот спас людей во время пожара ценой.

0: увидеть спектакль «Две дамочки в сторону Чехова», созданный на основе рассказов писателя в исполнении артистов Воркутинского театра. Полную афишу мероприятий можно найти на всероссийском портале kultura.rf. Депутату Госдумы предложили ввести единый механизм возврата денег за авиабилеты при болезни, включая невозвратные тарифы, пишет газета «Ру». Как уточнили парламентарии, практика должна быть понятна как пассажирам, так и авиакомпаниям. По этой причине она будет применяться одинаково независимо от перевозчика. По их мнению, это поможет снизить количество споров с авиакомпаниями и сделать правила возврата более ясными. Кроме этого, авторы инициативы предложили ввести единый порядок уведомления перевозчика в случае вынужденного возврата билета. По словам депутатов, пассажир должен иметь возможность сообщить об отказе с подтверждением факта обращения до окончания регистрации на рейс через сайт, мобильное приложение или другой официальный канал связи перевозчика. В Китае кот спас людей во время пожара ценой своей жизни, пишет газета «Ру». В китайском городе домашний кот стал героем, разбудив хозяев во время ночного пожара. Около 4 утра животное начало громко мяукать и метаться по квартире. Хозяин проснулся и увидел, что жилье уже заполняется дымом. Мужчина успел разбудить жену и ребенка, после чего семья срочно покинула квартиру, взяв лишь документы. Люди не пострадали, однако кота спасти не удалось. Соседи уверены, если бы не питомец, последствия могли быть куда серьезнее. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
1: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: для Вани и для Ани.
1: Овны-женщины, хорошо понимая свои истинные желания, вы быстро находите пути к достижению цели.
2: Овны-мужчины, сегодня лучше сначала переделать первостепенные, но скучноватые дела, а потом все, что доставляет безусловное наслаждение.
1: Тельцы-женщины, не тратьте слишком много, даже если очень хочется. Есть риск расстаться с приличной суммой.
2: Тельцы-мужчины, чтобы обеспечить наилучший результат, придется хорошенько потрудиться.
1: Близнецы-женщины, вы с удовольствием решаете важные вопросы при помощи тех, кто оказывается рядом, и вообще используя все доступные ресурсы.
2: Близнецы-мужчины, если руководствоваться здравым смыслом и отказаться от услуг сомнительных советчиков, можно добиться впечатляющих результатов.
1: Раки-женщины, беритесь за то, что требует фантазии, изобретательности и творческого подхода, и не бойтесь быть эксцентричной.
2: Раки-мужчины, энергичность и расторопность дадут вам сегодня очень важное преимущество.
1: Львы-женщины, попытайтесь держать эмоции под контролем. Хладнокровие и самообладание очень важны.
2: Львы-мужчины, за вами наблюдают заинтересованные лица. Не упустите возможность блеснуть своими талантами.
1: Девы-женщины, старайтесь меньше думать о чужом будущем и больше о своем настоящем. И переходите уже к делу.
2: Девы-мужчины, старайтесь экономить силы и не берите за то, что требует полной отдачи.
1: Весы-женщины, умение договариваться с людьми поможет даже в почти патовой ситуации.
2: Весы-мужчины, не спешите заключать важные контракты. И чуть позже условия будут более выгодные для вас.
1: Скорпионы-женщины, полагаться стоит только на себя. У вас просто не будет времени на то, чтобы кого-то уговорить помочь.
2: Скорпионы-мужчины, чересчур приподнятое настроение и беспечность могут повлечь за собой легкомыслие и неприемлемый результат.
1: Стрельцы-женщины, пока у вас нет четкого плана, единственным результатом будет хаос и тому подобная неразбериха.
2: Стрельцы-мужчины, вы настроены на общение, поэтому день будет щедр на интересные встречи.
1: Козероги-женщины, все идет неплохо. Главное не расклеиться в середине дня, когда возможны задержки в делах.
2: Козероги-мужчины, ваши решения и идеи настолько хороши, что вряд ли вы встретите какое-то возмущенное сопротивление.
1: Водолеи-женщины, в погоне за успехом не старайтесь сделать сегодня все на свете. Не получится и не надо.
2: Водолеи-мужчины, будьте осторожнее с деньгами. Потерять их значительно проще, чем заработать.
1: Рыбы-женщины, не исключено, что у вас появится новое увлечение, которое в будущем подарит массу приятных ощущений.
2: Рыбы-мужчины, вы имеете все шансы завоевать уважение людей своей тактичностью и тонким чувством юмора.
1: Здесь весы Алексей Акопов.
2: И овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11. На Радио Ваня.

0: Аптека батарейки. Кто здесь?
1: 1 августа в Ледовом дворце состоится дискотека СССР при поддержке Радио Ваня. Сегодня у нас в гостях один из ее участников Александр Добрынин с легендарной Светкой Соколовой и розовыми розами. Нет, на самом деле Саша у нас пришел один, и мы несказанно этому рады. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что согласились с нами пообщаться. И давайте тогда с самого-самого начала хотелось бы узнать, вот у вас родители, учителя, мы уже все проверили.
2: Да,
1: Да, почему вы решили пойти вот не по их стопам, а увлеклись музыкой? Как это случилось?
2: Ну, как случилось? Даже отец, сейчас его, конечно, нет уже в жизни, он говорит, я, говорит, Сашка, я никогда не думал, что ты будешь певцом. Я говорю, ну, пап, все бывает в жизни. Я любил музыку, но это крик души, потому что Beatles, Rolling Stones по тем временам, когда я учился в 7-8 классе, брал гитару туда-сюда, туда-сюда. Между прочим, гены-то у меня не только по учителям. Моя мама, она вообще по жизни должна была работать в Казани оперной певицей, Гарискар Комала называется. Но было трудное время, это был 47-й год. И послевоенное время, через 2 года, конечно, было очень тяжело поднимать мою сестру, которая старше меня на 10 лет. И она пошла все-таки в высшее образование, в русскую литературу. Вот так оно и было.
1: Угу. Александр, а вы помните ваше самое-самое первое выступление? Вот не обязательно даже на сцене, а может где-то перед ребятами, с гитарой, во дворе. Вот прям, ну, чтобы были зрители.
2: Ну, не зрители? Нет, почему? Я на танцах пел, когда учился в 8 классе. Почему? Да. Еще и пальто купил. Но я демисезонное. По тем временам нормальные деньги были. Тогда еще рубли были, трешки были, пятерки были. Потом на танцах я стал играть уже на танцплощадке летом. Веранда там полно. Ну, пели Битлз там, как всегда, там всякий Криденс Клеот Ревайвал. А потом что? Потом армия. И в армии я пел перед солдатами. Ну, как было? Мы работали в клубе. Я-то сам в авиации служил, но брали гитары, ставили барабаны, шли в дом офицеров, работали. Вот, и на улице, например, мы сидим, жаркое лето, на Камчатке. Я начинаю петь там. Weapons before, I can
1: turn it on, no reply. Класс. Друзья, мы продолжим буквально через несколько минут. Я напоминаю, что у нас в гостях Александр Добрынин, советский, российский певец, поэт и музыкант.
0: Звездотека. Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио.

0: Реклама.
1: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Батарейки. Очень полезный энергетик. На «Радио Ваня».

0: сейчас звездотека батарейки. Кто здесь?
1: Я напоминаю, у нас в гостях Александр Добрынин, певец, поэт и музыкант. Мы продолжаем нашу беседу.
2: А, да. Александр, ну, мы знаем, что вы были участником многих знаменитых групп. Это и «Зочи», и «Мираж», и «Здравствуй, песня», и «Кинематограф». Вот давайте о раннем периоде вашего творчества, когда вы уже постепенно становитесь знаменитым советским тогда еще, да, музыкантом, да, исполнителем. Как все это происходило? Почему меняли коллективы? Какие были причины?
3: А вот причины такие. Когда я поступил в вокально-инструментальный ансамбль «Зочи», это был, да, 81-й год. Ну, я там немного проработал. Группа-то профессиональная была, да. Ну, я сам москвич, а они работали от Тюменской филармонии. Все были москвичи, но почему-то от Тюменской филармонии. Потому что легче было работать. Там, ну, как какая-то защита была. Потом я перешел в «Мираж». Это типа автографа, арт-рок. Тоже катались. Потом я еще в один коллектив пришел. Потом появилась «Здравствуй, песня». Руководителем был, конечно, Игорь Матвиенко. Потому что Хаславский этот проект сдал, тот принял. Кацура уже нету, вокалиста. Расторгуй пришел после меня. Мазаев там работал во время меня, даже раньше меня. И получилось так, что мы там проработали. И почему-то... Краснодарская филармония сказали: ребята, мы закрываем ваш план, значит, как «Здравствуй, песня». Вот. И я вынужден был уйти, веселые ребята. И то мне помог бас-гитарист. Он говорит: Саша, есть хорошее перспективное дело. Я говорю: какое? Быть солистом «Веселых ребят». Я говорю: так там же поет тот беленький, ну, Глызин.
2: Ну, да.
3: Да, Глызин, да. Вот. Он говорит: ничего страшного. После этого, это был конец марта, меня пригласили на прослушивание. Это было 1 мая 1987 года. Как раз по тем временам, ну, Советский Союз отмечал этот праздник. Было очень жарко, 28 градусов. Я пришел, у нас есть такой монреальский павильон, где крестьянка, ну, где вот этот мужик с бабой стоит. Я пришел туда, и стоит Буйнов. Он так мне говорит: как тебя зовут? Я говорю: Саша, тезка. И вот так он руку мне пожал. Я говорю: Саш, а где этот, ну, самое главное-то? Слободки, что ли? Я говорю: ну да, сейчас приедет сам. Его звали Сам. Это значит, он самый главный. Действительно, приезжает ГАЗ-24, Слободкин выходит в белых бананах, короткая такая рубашка полосатая и такие туфли в дырочку. Он даже не смотрел на меня. И они так стоят перед ним. Он: здравствуйте, Павел Яковлевич. Здравствуй, Саш. Где он? Так вот стоит. Пусть следует за мной.
1: Это был короткий моноспектакль, да, в исполнении Александра Добрынина.
3: Я вспомнил армию, как в армии там служили. Я так за ним пошел. Он говорит: а что вы хотели? Я говорю: ну, я из автографа спою «Ливень» и спою «We live in together». Там «We live in together». Это тогда уже песня-то известная была. Он так посмотрел на меня, говорит: вот то, что нам нужно. Только надо вам покраситься в белый цвет. Белый цвет.
1: Покрасились?
3: Конечно.
0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: сейчас звездотека батарейки. Кто здесь?
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы продолжаем нашу беседу. У нас в гостях Александр Добрынин. И мы дошли до той точки в истории, где Александр занял место Алексея Глызина в группе «Веселые ребята». А как вас приняли? Как восприняли фанаты «Веселых ребят» вот после Алексея Глызина? Ну, вроде, знаете, не очень любят, когда солисты меняются.
2: Нет, значит, было такое дело. В Воронеже, когда я пел свои песни и песни Глызина, пришла записка: уберите дурака со сцены, он поет песни Глызина. Во-первых, я пел песни свои. Светку Соколова, она еще не раскручена. Но «Рыжий клоун», «Пустыня», «Канарские роса», они уже были известны. А то, что я там помогал, то, что Глызин ушел, там, «Вечер при свечах», «Телеграмму», «Пришла пора», ну, надо же ей репертуар-то, надо тянуть полтора часа. Ну, какой-то дурак там, какая-то дурочка написала, как поклонница Глызина. А так было все нормально. Все нормально, на ура принимали.
1: Сейчас вы участвуете в концертах, и вы поете песни «Веселых ребят» или только свои?
2: Нет, только свои. Во-первых, если эти песни даже принадлежали коллективу «Веселых ребят», это сольные мои песни, записанные на студии «Веселых ребят». Но все-таки две песни я из «Веселых ребят» пою. Это «Бродячие артисты». Ну, я в Санкт-Петербурге спою эту песню. Это и как... «Алешкину любовь» обязательно спою я. Конечно, Светка Соколова.
1: А вот это «Рита-Рита», «Маргарита», «Маргаритка».
2: А я сейчас объясню. Значит, дело в том, что я ее спел первый. Укупник написал музыку, текст написал совершенно другой человек. Я ее спел первый на Гала Рекордс. Еще Аркаша говорит, отлично все спел. Там, ну почему я не ковбой? А потом, что получилось? Он взял, выдернул мой вокал из фонограммы и свой вокал поставил туда.
1: Ух
2: вот.
1: Ты.
2: Вот это было. Ну, конечно, он не вокалист, но композитор он хороший, я считаю.
1: Александр, вот. Знаете, вот есть вопрос еще, может быть, немножечко личного характера. А вы женат?
2: Нет, я не женат. Любимый человек у меня есть. Но, к сожалению, конечно, у нас разница в возрасте небольшая. Ну, большая даже. Вот. Мы живем по разным городам. Я нисколько не жалею, что она родилась в Иркутске. Иркутск мне очень нравится. И она часто у меня живет в Москве. Там дальше разберемся. Как... покажут время.
1: Да, любви все возрасты покорны. Разбираться продолжим буквально через несколько минут. Друзья, оставайтесь с нами. У нас в гостях Александр Добрынин.
0: Звездотека. Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: сейчас звездотека батарейки. Здесь.
1: Друзья, дорогие, еще раз напоминаю, что 1 августа в Ледовом дворце состоится дискотека СССР. И сегодня у нас в гостях один из ее участников, Александр Добрынин. Мы продолжаем нашу беседу. Вот. А какая у вас любимая песня? Вот давайте так. Вот которая вот прям на душу легла.
2: Из моего репертуара, из чужого или из фирменного репертуара?
1: А давайте так, и из вашего, и не из вашего.
2: Ну, из моего репертуара, я считаю, это не Светка Соколова. Я считаю, это... все-таки «Рыжий клоун». К сожалению, я не похоронил Вячеслава Добрынина, я был череповецкий. Я бы с удовольствием пошел бы и отдал последние почести этому великому мастеру. Но я был за 1500 километров. Он великий мастер был. И «Рыжим клоуном» я всегда заканчиваю программу. Всегда. Я говорю, это моя традиция. Вот. «Шапито». Огнями яркими в ночи горит.
1: Это просто невероятно.
2: Вот, это песня. А из наших российских мне нравится немножко «Пикник». Муромов мне тоже нравится, потому что у него и «Яблоки на снегу», «Ариадна». Да кот я с ним вот только что сидел, арбуз кушал. Мы друзья, между прочим, он прекрасно ко мне относится. Броневицкая прекрасно ко мне относится. Да все ко мне относятся.
1: Так и мы прекрасно к вам относимся и с нетерпением ждем вас 1 августа на дискотеке СССР.
2: Человек может все что угодно рассказать про себя, возвышить себя. Сами увидите, как я работаю. Даже никаких претензий не будет. Я уже настолько, скажем так, отшлифовал свое мастерство. К 7 июля меня поздравьте. Ровно 45 на сцене. Да.
1: Я записала в свою...
3: Я запомнил.
2: 7 июля, 81 год и 2026 год.
1: Саш, вот. Спасибо вам большое.
3: Так... Да, спасибо, Александр.
2: Вам спасибо. И жди, чтобы были на концерте в первых штыках.
3: Обязательно
1: будем. Обязательно в первых рядах, да.
2: Вот.
1: Да, спасибо, все. Саша.
2: Спасибо, обнимаю.
0: Звездотека. Шоу «Биз на Биз».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Lex представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-09-08, Санкт-Петербург.
5: Все, что ты любишь, на радио.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Социальный фонд начал прием заявлений от костромских родителей на ежегодную семейную выплату. В Госдуму внесли проект о стажировках студентов и выпускников. Россиянам назвали самое эффективное средство от комаров. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Региональное отделение соцфонда начало прием заявлений от костромичей на ежегодную семейную выплату, пишет администрация города. Право на ее получение предоставлено обоим работающим родителям, а также усыновителям, опекунам и попечителям, которые воспитывают двух и более детей до 18 либо до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении. При этом среднедушевой доход в семье не должен превышать за прошлый год 1,5 прожиточных минимумов в регионе проживания. Подать заявление родителям необходимо до 1 октября. Соцфонд рассмотрит его в течение 10 рабочих дней и в течение дня после внесения решения уведомит о результате. В случае одобрения средства перечислят в течение 5 рабочих дней.

0: растений, которые многие сажают для борьбы с комарами на даче, не дают нужного результата. Эффективным средством, отпугивающим этих насекомых, будет чеснок. Для этого его нужно раздавить и намазаться им. Эффект будет держаться 1,5–2 часа, пока он совсем не засохнет. Но в этом способе есть и свои минусы, отмечает эксперт. Во-первых, своеобразный запах, а во-вторых, при попадании на нежные участки кожи чесночный сок может вызывать раздражение. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
1: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru. Радио.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
2: Платформы, рынок, технологии.
1: Монетизация.
2: Цены, процедуры, практические инсайты.
1: Нейросети на практике.
2: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
1: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
2: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
1: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Реклама.
4: Коль готовить не хотите, в «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
5: Алло.
3: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Глава города проверил ход капремонта 14-й школы. Россиянам дали советы, как сэкономить при покупке билета на самолет или поезд. Психолог объяснила, как понять, что у вас синдром спасателя. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме ведутся ремонтные работы в здании школы номер 14, пишет администрация города. Как доложил мэру Костромы представитель подрядной организации, в настоящее время фасад обновлен на 75%. В завершающей стадии находится чистовая отделка кабинетов, спортивного зала и раздевалок. В течение месяца рабочие планируют закончить ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации. Параллельно с этим организована установка внутренних конструкций ПВХ и дверей, а также начался монтаж системы электроснабжения. Завершить работы планируется до начала нового учебного года, чтобы 1 сентября школьники вернулись в родные стены. Для того, чтобы сэкономить на покупке билета, нужно следовать ряду правил, учитывая время приобретения. Об этом газете РУ сообщил председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Эксперт напомнил, что билеты на поезда дальнего следования начинают продаваться за 90 дней до даты отправления. Сейчас большая часть билетов по южному направлению на лето уже распроданы, однако на официальном сайте и в приложении РЖД появился лист ожидания. Кроме того, он посоветовал приобретать билеты как можно заранее перед поездкой. При этом скидки на билеты, которые появляются непосредственно перед выездом или вылетом, могут нести в себе определенные риски. Помимо этого, общественник напомнил, что в будни стоимость поездок и перелетов ниже, чем в выходные и праздничные дни. Желание помогать окружающим традиционно воспринимается как положительное качество, но иногда оно перерастает в устойчивую модель поведения, при которой человек системно игнорирует собственные

Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
1: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калина. 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
2: Коль, готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
0: Автостёкла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
3: Окна, двери, потолки, расстрой.
4: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
3: Росстрой.
4: 770908.
5: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
6: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и «Робоклуб Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме 30 34 56. Алло!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Лекс представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
5: Реклама. Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
6: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН ИП 325 370 30 010 153.
7: Профессиональная бригада предлагает следующие виды работ: строительство домов, дач, бань и беседок, кровельные работы, ремонт фасадов, крыш и многое другое. Скидки пенсионерам до 20%. Отсрочка платежа. Консультация и выезд бесплатно. Телефон 30 30 23. Код города 49 42.
8: Ясно папе, ясно маме. Окна ставьте.
9: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
11: Алло!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме подвели итоги первой волны борьбы с борщевиком. Психолог дала советы, как эмоционально поддержать ребенка в период ЕГЭ. В России пытаются вырастить клубнику на дне Волги. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме завершен первый этап обработки городских территорий от борщевика Сосновского, пишут СМИ-44. В результате обработки очищены территории на улицах Индустриальной, Мелиоративной, Базовой, Галической, Зеленой, Деминской, Конишемского шоссе, а также в микрорайонах Юбилейном, Якиманихе, Черноречье и в поселке Первом. По данным управления благоустройства, в этом сезоне количество мест, где было выявлено опасное растение, сократилось почти вдвое. В случае обнаружения мест произрастания борщевика на территории города, жителей просят незамедлительно сообщать в Управление архитектуры и градостроительства по телефону горячей линии 32 70 67 или в МКУ «Чистый город» по телефону 42 62 61. Второй этап обработки запланирован на начало августа. В период сдачи ЕГЭ родителям важно избавить школьника от лишнего давления, чтобы не снижать его концентрацию. Об этом рассказала психолог Наталья Батурина. Ее слова приводят «Известия». Она считает, сильное напряжение может заблокировать когнитивные функции, которые нужны для успешной сдачи. Ребенок может потерять гибкость мышления и концентрацию. Родителям рекомендуется сохранять эмоциональную устойчивость, поскольку их волнение и паника передаются подростку. Кроме того, специалист предупредила, что обсуждение баллов оказывает на подростка давление, из-за которого ему становится трудно удерживать внутреннюю опору. На итоговый результат экзамена могут оказать сильное влияние самочувствием, качество сна и уровень тревоги школьника. Российский блогер запустил эксперимент по выращиванию клубники на дне Волги, пишет Газета.ру. Проект проходит в Волгограде. Для этого автор погрузил под воду самодельную установку, которой с поверхности подаются воздух и энергия. Внутри установки работает автономная система для роста растения. Автор также проверяет, возможно ли организовать почти замкнутый цикл водообеспечения. По задумке, вода испаряется растением, конденсируется внутри аппарата и возвращается в систему. Блогер поделился, что своим экспериментом он хочет показать, что выращивание растений – это не занятие только для дачи, а современная и технологичная сфера, в которой может попробовать себя каждый. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлин, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
2: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
3: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калина. Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
4: Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
2: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
4: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
5: Центр комплексного развития детей «Я Знайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме 30 34 56. Hello.

0: «Это ты, это я, между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Понятно.
1: Реклама.
2: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
3: Профессиональная бригада предлагает следующие виды работ. Строительство домов, дач, бань и беседок. Кровельные работы, ремонт фасадов, крыш и многое другое. Скидки пенсионерам до 20%. Отсрочка платежа. Консультация и выезд бесплатно. Телефон 30 30 23. Код города 49-42.
4: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Hello? Дома, на работе, за рулем. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: серии. Я отомщу за каждую из них.
1: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромичи смогут посетить около 30 мероприятий по Пушкинской карте в июне. В Госдуме предложили возвращать деньги за билеты при болезни пассажира. Китайский кот спас людей во время пожара ценой своей жизни. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичи смогут посетить около 30 мероприятий по Пушкинской карте в июне, пишет администрация города. Так, например, в библиотеках пройдут интеллектуальные и исторические мероприятия, а детские школы искусств представят концертные программы и мастер-классы для всех желающих. Вместе с тем камерный драм-театр приглашает зрителей на премьеру спектакля «Обыкновенный чудо» и «Варшавская мелодия». Также костромичи смогут увидеть постановку «Гуси-лебеди» или «Перевередница» в исполнении артистов Кировского театра «Кукол», а актеры Пермского драмтеатра представят моноспектакль «Когда я снова стану маленьким». Кроме того, зрители увидят спектакль «Две дамочки в сторону Чехова», созданный на основе рассказов писателя в исполнении артистов Воркутинского театра. Полную афишу мероприятий можно найти на всероссийском портале kultura.rf. Депутаты Госдумы предложили ввести единый механизм возврата денег за авиабилеты при болезни, включая невозвратные тарифы, пишет газета.ру. Как уточнили парламентарии, практика должна быть понятна как пассажирам, так и авиакомпаниям. По этой причине она будет применяться одинаково независимо от перевозчика. По их мнению, это поможет снизить количество споров с авиакомпаниями и сделать правила возврата более ясными. Кроме этого, авторы инициативы предложили ввести единый порядок уведомления перевозчика в случае вынужденного возврата билета. По словам депутатов, пассажир должен иметь возможность сообщить об отказе с подтверждением факта обращения до окончания регистрации на рейс через сайт, мобильное приложение или другой официальный канал связи перевозчика. В Китае кот спас людей во время пожара ценой своей жизни, пишет газета.ру. В китайском городе домашний кот стал героем, разбудив хозяев во время ночного пожара. Около 4 утра животное начало громко мяукать и метаться по квартире. Хозяин проснулся и увидел, что жилье уже заполняется дымом. Мужчина успел разбудить жену и ребенка, после чего семья срочно покинула квартиру, взяв лишь документы. Люди не пострадали, однако кота спасти не удалось. Соседи уверены, если бы не питомец, последствия могли быть куда серьезнее. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
4: Здесь тебе не Дисней.
5: Здесь тебе не Дисней.
4: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru. Lex представляет систему Hop-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-09-08, Санкт-Петербург.
2: Ваня! Радио Ваня!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Социальный фонд начал прием заявлений от костромских родителей на ежегодную семейную выплату. В Госдуму внесли проект о стажировках студентов и выпускников. Россиянам назвали самое эффективное средство от комаров. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Региональное отделение соцфонда начало прием заявлений от костромичей на ежегодную семейную выплату, пишет администрация города. Право на ее получение предоставлено обоим работающим родителям, а также усыновителям, опекунам и попечителям, которые воспитывают двух и более детей до 18 либо до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении. При этом среднедушевой доход в семье не должен превышать за прошлый год 1,5 прожиточных минимумов в регионе проживания. Подать заявление родителям необходимо до 1 октября. Соцфонд рассмотрит его в течение 10 рабочих дней и в течение дня после внесения решения уведомит о результате. В случае одобрения средства перечислят в течение 5 рабочих дней. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который предлагает закрепить в Трудовом кодексе понятие «стажер» и «стажировка» в сфере труда, пишет Коммерсант. Согласно документу, стажировка будет оформляться по срочному трудовому договору. Принять участие в программе смогут граждане, получающие или уже получившие среднепрофессиональное либо высшее образование. Авторы инициативы предлагают ограничить срок стажировки 6 месяцами. Заключить договор можно будет в течение года после окончания обучения. Обязательным условием станет соответствие стажировки полученной или осваиваемой специальности. Одним из самых эффективных средств против комаров считается чеснок, пишет газета.ру. По словам экспертов, большая часть эфирных масел растений, которые многие сажают для борьбы с комарами на даче, не дают нужного результата. Эффективным средством, отпугивающим этих насекомых, будет чеснок. Для этого его нужно раздавить и намазаться им. Эффект будет держаться 1,5-2 часа, пока он совсем не засохнет. Но в этом способе есть и свои минусы, отмечают эксперты. Во-первых, своеобразный запах, а во-вторых, при попадании на нежные участки кожи чесночный сок может вызывать раздражение. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Удивительный солнечный денек сегодня в Санкт-Петербурге. Привет всем, кто слушает радио Ваня. Меня зовут Андрей Шмурай. Всех поздравляю с наступающими выходными. И предлагаю, конечно же, как всегда, в назначенное время сыграть в «Угадай фильм». Так называется наша киношная игра. Правила неизменные. Я включу отрывок из известного кинофильма. Если вы вспомните его название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Сегодня предлагаю вспомнить один из самых кассовых фильмов советского времени. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Побережем любезности до лучших времен.
3: У меня к вам предложение. Видите этот вельбот? Он ваш. Даю вам бензин, компас, карту. И убирайтесь отсюда ко всем чертям. Мне дороги мои люди. Их и так осталось немного.
2: Даже меньше, чем вы думаете.
1: Какое количество раз многие мальчишки смотрели этот фильм, и представить себе сложно. Если вспомнили, как же называется эта картина, звоните 325-696, код города 812. Победителю приготовили два билета на любой сеанс в кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл» города Санкт-Петербурга. Жду ваших звонков, друзья.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня».

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: фильм.
1: Ну что, дорогие мои, давайте подведем итоги нашей пятничной игры «Угадай фильм». Сегодняшняя загадка, конечно же, мне кажется, для настоящих поклонников вот такого жанра была достаточно легкой. Да и кто же в нашей стране не видел эту картину? Дозвонился к нам сегодня Алексей. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Алексей, прежде чем вы скажете, как же называется этот фильм, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Побережем любезности до лучших времен.
4: У меня к вам предложение. Видите этот вельбот? Он ваш. Даю вам бензин, компас, карту. И убирайтесь отсюда ко всем чертям. Мне дороги мои люди. Их и так осталось немного.
3: Даже меньше, чем вы думаете.
1: Итак, Алексей, что же это за фильм?
2: Это фильм «Пираты 20 века».
0: Угадал!
1: Ура! Это, конечно же, легендарная картина «Пираты 20 века». Только за первый год проката, а было это, по-моему, в 80-м году, посмотрели 90 миллионов человек. Это абсолютный рекорд по кассовым сборам за всю историю кинематографа СССР. Вы-то, Алексей, сколько раз смотрели его?
2: Очень много. Вот как он еще у нас показывался в кинотеатре, в «Современнике», вот с тех пор, как бы, уже 50 лет и смотрю. Да, конечно, перебор это...
1: Я здесь с вами на все 100%. Алексей, а можете какие-то еще вот пацанские фильмы назвать, которые вы не раз смотрели?
2: О, пацанские, в кинотеатре. Ну, если только вот, как помню, и «Три мушкетера», и «Анжелика»,
1: «Маркиз Ангелов». Ага.
2: Да, «Маркиз Ангелов». Ну, то, что вот показывали в «Современнике», вот это у нас помню.
1: Я понял, но у меня примерно такая же история, но вот я могу совершенно точно сказать, что я видел, не помню какое количество раз, как только его повторяли, я всегда на него ходил, это «Блеф» с Адриано Челентано. Не помню, какое количество раз я его посмотрел. Ну, естественно, это Гойко Митич, это Винниту, Сын Чучуна. Но про наши, конечно, «Через тернии к звездам», я не знаю, «Москва Кассиопея», «Рыцарь Айвенго», «Стрелы Робин Гуда». Там можно, я могу бесконечно на эту тему говорить. Скажите мне, Алексей, как вы думаете, вот у этого советского боевика «Пираты 20 века» есть одна общая деталь с такими фильмами, как «Человек-амфибия» и «3+2». А что именно думаете их объединяет? Человек-амфибия, там море. Три плюс два, там опять.
2: Там тоже. Наверное, Крым.
1: Правильнее и не ответишь. Вы прям место назвали. Да, действительно, все три картины частично снимали в одном и том же месте. «Голубая бухта» в Крыму. Ну, супер, Алексей! Вам в подарок 2 билета на любой сеанс в кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Хотите приветы передать?
2: Да, хочу привет передать своей супруге Ольге и радио Ваня. Всем сотрудникам спасибо вам большое за ваше радио. Всегда слушаю в дороге и дома, и везде.
1: Спасибо, Алексей. Алексей, огромное. Хороших выходных.
2: И вам хороших выходных. Спасибо. До свидания.
1: Друзья, я напомню, партнер рубрики «Кинотеатр Синема 5». Удивляй по-новому, признавайся в любви, поздравляй близких или делай предложение на большом экране. Подробнее на сайте cinema5.ru, ООО «Синема 98».
0: Угадай фильм на радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Lex представляет систему Hop2Hop. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-09-08, Санкт-Петербург.
5: Ваня!

0: за всех. С 15 до 20 на Радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Горячий привет всем, кто слушает Радио Ваня. Сегодня 5 июня, друзья, пятница, с чем вас от всей души и поздравляю. И забавный праздник отмечается сегодня, День солнечных зайчиков. Именно о них и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Солнечный зайчик – это игривый блик света, отраженный от гладкой поверхности зеркала, стекла или полированного металла. Он скачет по стенам и потолку, мельтешит и убегает, словно живой зверек. Лучше всего его видно на ровных светлых поверхностях – на полу, мебели или стенах.
0: Четвертое место.
1: Забава с солнечным зайчиком – не просто детская игра. Умение ловить и направлять блики может оказаться полезным в реальной жизни. Вспышки света от зеркала или стекла служат сигналом бедствия в походах и экстремальных ситуациях.
0: Третье место.
1: В древности некоторые народы использовали отражающие поверхности для передачи сигналов. Например, полированные щиты или металлические зеркала могли подавать короткие световые вспышки на большие расстояния.
0: Второе место.
1: Сегодня туристы и спасатели используют светоотражающие элементы в экипировке. Они работают по иному принципу – возрастное отражение, но тоже основаны на отражении света и помогают привлечь внимание в экстренных ситуациях.
0: Первое место.
1: Этот игривый блик давно вышел за пределы физики и стал культурным символом. Художники изображают солнечных зайчиков в виде пушистых шариков, оживляя полотна бликами света. Писатели и мультипликаторы наделяют их характером. Они становятся персонажами сказок и мультфильмов. А поэты и композиторы воспевают их в стихах и песнях. Помните? А весной линяют разные звери. Не линяет только солнечный зайчик.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. Глава города проверил ход капремонта 14-й школы. Россиянам дали советы, как сэкономить при покупке билета на самолет или поезд. Психолог объяснила, как понять, что у вас синдром спасателя. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме ведутся ремонтные работы в здании школы номер 14, пишет администрация города. Как доложил мэру Костромы представитель подрядной организации, в настоящее время фасад обновлен на 75%. В завершающей стадии находится чистовая отделка кабинетов, спортивного зала и раздевалок. В течение месяца рабочие планируют закончить ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации. Параллельно с этим организована установка внутренних конструкций ПВХ и дверей, а также начался монтаж системы электроснабжения. Завершить работы планируется до начала нового учебного года, чтобы 1 сентября школьники вернулись в родные стены. Для того, чтобы сэкономить на покупке билета, нужно следовать ряду правил, учитывая время приобретения. Об этом газете «РУ» сообщил председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Эксперт напомнил, что билеты на поезда дальнего следования начинают продаваться за 90 дней до даты отправления. Сейчас большая часть билетов по южному направлению на лето уже распроданы, однако на официальном сайте и в приложении РЖД появился лист ожидания. Кроме того, он посоветовал приобретать билеты как можно заранее перед поездкой. При этом скидки на билеты, которые появляются непосредственно перед выездом или вылетом, могут нести в себе определенные риски. Помимо этого, общественник напомнил, что в будни стоимость поездок и перелетов ниже, чем выходные и праздничные дни. Желание помогать окружающим традиционно воспринимается как положительное качество, но иногда оно перерастает в устойчивую модель поведения, при которой человек системно игнорирует собственные потребности и берет на себя ответственность за чужую жизнь, рассказала газете «РУ» психолог Кристина Мизерная. Она отметила, такое состояние называют синдромом спасателя. Оно редко осознается как проблема, поскольку внешне выглядит как забота и участие. Однако на практике именно эта модель часто приводит к эмоциональному истощению и разрушению границ. Психолог советует, чтобы выйти из этого состояния, важно замечать, в каких ситуациях человек берет на себя лишнюю ответственность. Следующий этап – работа с границами. Это умение отказывать, не испытывая чувства вины, и позволять другим людям самостоятельно решать свои проблемы. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Актер Майкл Китон к моменту выхода картины, которую хочу порекомендовать вам сегодня, уже сыграл роль супергероя Бэтмена в первой части этой кинофраншизы. А вот его партнерша по фильму Николь Кидман только готовилась принять участие во второй части, которая называется «Бэтмен навсегда». И вот буквально посредине они встретились для того, чтобы принять участие в фильме, который называется «Моя жизнь». Картина 1993 года, настоящая классика. Именно ее сегодня и предлагаю вам пересмотреть. Там рассказывается о молодом мужчине, который узнает, что смертельно болен и жить ему осталось недолго. Его жена ждет ребенка, но Боб, так его зовут, возможно, не доживет до счастливого момента. Поэтому он берет видеокамеру и начинает себя снимать для будущего сына или дочери. Очень душевная история, друзья мои, получилась. Для тех, кто не смотрел, не буду рассказывать, как же там все завершилось. Замечательные два актера, просто с большой буквы, я считаю, и их дуэт в этом фильме был очень и очень приятным. Оба сыграли очень жизненно. Поэтому, если вы цените трогательное и тонкое кино, то эта картина непременно для вас. Кино на вечер. Моя жизнь. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Помните, накануне рассказывал вам про обезьянку, которая вырвала у мужчины сумку, а потом забралась на дерево и разбрасывала оттуда денежные купюры. И эта история весьма безобидна по сравнению с той, которую хочу рассказать вам сегодня. Дело было в Малайзии, там один парень был приглашен на свадьбу. Ну и, естественно, веселился на всю катушку, но в какой-то момент вдруг стало не до веселья. Дело в том, что к нему подошел охранник отеля, где проходила свадьба, что-то прошептал на ушко, после чего всем собравшимся было объявлено. В автомобиль, припаркованный на стоянке, забрался, кто бы вы думали, нет, ни медведь, ни шакал, ни тигр, а крупный питон. Очень, кстати, похож на того самого Каа. Тут-то наш герой со всех ног бросился к выходу, забыв про все свадьбы в мире, ведь названный номерной знак принадлежал именно ему. Ну что, как водится, приехали специально обученные люди, профессионалы, змею благополучно извлекли из-под капота. Кстати, именно туда он забрался, слава богу, не в салон. Вот я задаю себе вопрос, друзья. А интересно, владелец машины с питоном вернулся на свадьбу или поехал домой как-то успокаивать себе нервы? Вот лично бы я вернулся и продолжил бы веселье, потому что все закончилось-то благополучно. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Реклама.
4: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
5: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325-370-00-10-153.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме подвели итоги первой волны борьбы с борщевиком. Психолог дала советы, как эмоционально поддержать ребенка в период ЕГЭ. В России пытаются вырастить клубнику на дне Волги. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме завершен первый этап обработки городских территорий от борщевика Сосновского, пишут СМИ-44. В результате обработки очищены территории на улицах Индустриальной, Мелиоративной, Базовой, Галической, Зеленой, Деминской, Конишемского шоссе, а также в микрорайонах Юбилейном, Якиманихе, Черноречье и в поселке Первом. По данным управления благоустройством, в этом сезоне количество мест, где было выявлено опасное растение, сократилось почти вдвое. В случае обнаружения мест произрастания борщевика на территории города, жителей просят незамедлительно сообщать в Управление архитектуры и градостроительства по телефону горячей линии 32 70 67 или в МКУ «Чистый город» по телефону 42 62 61. Второй этап обработки запланирован на начало августа. В период сдачи ЕГЭ родителям важно избавить школьника от лишнего давления, чтобы не снижать его концентрацию. Об этом рассказала психолог Наталья Батурина. Ее слова приводят «Известия». Она считает, сильное напряжение может заблокировать когнитивные функции, которые нужны для успешной сдачи. Ребенок может потерять гибкость мышления и концентрацию. Родителям рекомендуется сохранять эмоциональную устойчивость, поскольку их волнение и паника передаются подростку. Кроме того, специалист предупредила, что обсуждение баллов оказывает на подростка давление, из-за которого ему становится трудно удерживать внутреннюю опору. На итоговый результат экзамена могут оказать сильное влияние самочувствием, качество сна и уровень тревоги школьника. Российский блогер запустил эксперимент по выращиванию клубники на дне Волги, пишет Газета.ру. Проект проходит в Волгограде. Для этого автор погрузил под воду самодельную установку, которой с поверхности подаются воздух и энергия. Внутри установки работает автономная система для роста растения. Автор также проверяет, возможно ли организовать почти замкнутый цикл водообеспечения. По задумке, вода испаряется растением, конденсируется внутри аппарата и возвращается в систему. Блогер поделился, что своим экспериментом он хочет показать, что выращивание растений – это не занятие только для дачи, а современная и технологичная сфера, в которой может попробовать себя каждый. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлин, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
2: Платформы, рынок, технологии.
1: Монетизация.
2: Цены, процедуры, практические инсайты.
1: Нейросети на практике.
2: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
1: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
2: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
1: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
4: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калина 41, телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
3: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
5: Окна, двери, потолки, расстрой.
6: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
5: Росстрой.
6: 770908.

0: ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
2: Ясно папе, ясно маме, окна ставьте, да, мен, маме.
3: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман» 370707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме 30 34 56. Алло!

0: всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Певица и автор песен Клава Кока и ее жених, блогер и телеведущий Дмитрий Масленников переняли эстафету у звезд соцсетей Ани Покров и Артура Бабича, которые 4 июня сыграли пышную свадьбу. В личном блоге исполнительница хитов «Замуж» и «Краш» опубликовала портретный снимок, на котором запечатлена вместе с избранником по обе стороны от молодоженов. Кока и Масленников. «Мы следующие!» — подписала фотографию Клава Кока. Об отношениях Димы и Клавы стало известно в начале апреля, когда артистка выпустила новый мини-альбом «Как я люблю тебя». Для обложки были использованы 4 портретных снимка, сделанных в фотоавтомате, но последними из них знаменитости запечатлены во время поцелуя. Таким образом, они подтвердили отношения, слухи о которых обсуждаются в сети уже не первый год. Сразу после релиза Дмитрий Масленников и Клава Кока удивили публику неожиданной новостью. На самом деле они уже помолвлены. Детали торжества и точная дата свадьбы пока не раскрываются. Что ж, продолжаем подливать масло в огонь.
0: Звездный час. Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. В западных СМИ сообщили о предполагаемом романе 56-летней Дженнифер Лопес с 45-летним Бреттом Голдстином. Звезды сблизились во время работы над романтической комедией «Служебный роман». Как утверждает источник издания, на съемочной площадке Лопес и Голдстин сохраняли профессиональную дистанцию, однако между ними якобы сразу возникла заметная химия. Они старались не привлекать к себе внимания в течение нескольких месяцев съемок, но время от времени флиртовали на съемочной площадке, и между ними определенно была сильная связь, передает издание Page Six. Как утверждает источник, после завершения работы над фильмом Лопес и Голдстин начали проводить время вместе, а на вечеринке по случаю окончания съемок многие заметили взаимную симпатию между артистами. Стоит отметить, что на фоне слухов сами актеры недавно публично опровергли информацию о своих отношениях. Во время совместного появления в эфире одного из шоу Лопес прямо заявила, что они с Голдстином не встречаются, а актер с юмором заметил, что подобные слухи возникают всякий раз, когда он оказывается рядом с певицей. Кому верить в данном случае, совершенно непонятно. Какая досада!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobilesleep.ru.
2: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
3: Реклама. Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
4: Профессиональная бригада предлагает следующие виды работ. Строительство домов, дач, бань и беседок. Кровельные работы, ремонт фасадов, крыш и многое другое. Скидки пенсионерам до 20%. Отсрочка платежа. Консультация и выезд бесплатно. Телефон 30 30 23, код города 49 42.
5: Телефон рекламной службы радио Ваня в Костроме 30 34 56. Ваня, радио Ваня.

0: Лето каждый день на радио Ваня.
1: Больше жизни, меньше стресса, новый бренд.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио Ваня представляет авторскую программу «Предпоказ». Твой личный гид по миру сериалов.
3: Всем привет, это Андрей Карлинский и самые ожидаемые сериалы. Сегодня поговорим о новом проекте, который уже совсем скоро выйдет на экраны.
4: Где-то глубоко под землей, в многоэтажном бункере, люди живут по строгим правилам. Главный закон – никогда не выходить наружу. Но Джульетта Николс все же рискнула и выжила на поверхности, но потеряла память. Теперь она должна вспомнить все и узнать, кто же построил эти бункеры. Именно новый сезон сериала «Укрытие» и раскроет нам тайны зловещего прошлого.
3: Действие сериала разворачивается в недалеком будущем. Выжившие 10 тысяч человек живут в огромном бункере глубиной в 144 этажа. Люди верят, что мир мертв, воздух снаружи отравлен и выходить на поверхность смертельно опасно. Всю информацию они получают с помощью огромных экранов, на которые транслируются изображения с внешних камер. День за днем, глядя на безжизненный пейзаж, обитатели безропотно подчиняются устоявшимся правилам, главное из которых – никогда не выходить наружу.
4: В новом сезоне действие происходит сразу в двух временных периодах. В настоящем жители бункера 18 пытаются восстановить порядок после восстания. Главная героиня Джульетта Николс выжила после событий финала второго сезона, но утратила часть воспоминаний. Ей предстоит раскрыть новые тайны, связанные с бункерами и глобальной катастрофой. Кроме этого, третий сезон частично переносит действие за сотни лет до основных событий, показав нам мир до апокалипсиса. Зрители узнают, как появились бункеры и почему человечество оказалось под землей, а также сезон подробнее раскроет судьбу бункера 17, в котором Джульетта провела значительную часть второго сезона. «Укрытие» — это научно-фантастическая утопия от Apple TV+, основанная на одноименной серии книг американского писателя Хью Хауи. В работе над проектом участвовали сразу несколько режиссеров, каждый из которых внес свой вклад. В актерском составе, конечно же, блистает Ребекка Фергюсон, та самая леди Джессика из «Дюны», которая теперь в роли отважной Джульетты бросает вызов подземной антиутопии. Рядом с ней Коман — не только актер, но и оскароносный рэпер в образе сурового главы безопасности. Харриет Уолтер, королева британского театра, добавляет глубины и мудрости, а Чиназа Учи привносит драматическую напряженность. Вместе они и создают ансамбль, от которого буквально мурашки по коже. Один из ключевых аспектов третьего сезона – изменение визуального стиля. Если раньше большинство сцен происходило в темных коридорах подземелья, то теперь история выйдет наружу. Появятся сцены на поверхности с солнечным светом и открытым пространством. Создатели считают, это добавит яркости и динамики, а также позволит показать более крупные локации. Новый сезон увидит свет 3 июля и будет состоять из 10 серий. Его возрастное ограничение – 18+.
0: Предпоказ. Твой личный гид по миру сериалов.
5: В эфире радиоканал «Радио Ваня». Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
0: Ваня. Радио Ваня.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Лекс представляет систему Hop2Hop. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
5: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
6: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калина. 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
7: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
8: Окна, двери, потолки, Росстрой.
9: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
8: Росстрой!
9: 770908.
10: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
11: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
12: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман» изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 37 0707.
13: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
14: Погода. Спонсор программы — столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Икитос будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 30 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 21, а ночью до плюс 9 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное — 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 29%, согласно сервису Яндекс.Погода.
15: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу: улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу с 8 до 16.
13: Радио «Ваня». Отличная погода.
16: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Горячий привет всем, кто слушает радио Ваня. Сегодня 5 июня, друзья, пятница, с чем вас от всей души и поздравляю. И забавный праздник отмечается сегодня, день солнечных зайчиков. Именно о них и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Солнечный зайчик – это игривый блик света, отраженный от гладкой поверхности зеркала, стекла или полированного металла. Он скачет по стенам и потолку, мельтешит и убегает, словно живой зверек. Лучше всего его видно на ровных светлых поверхностях – на полу, мебели или стенах.
0: Четвертое место.
1: Забава с солнечным зайчиком – не просто детская игра. Умение ловить и направлять блики может оказаться полезным в реальной жизни. Вспышки света от зеркала или стекла служат сигналом бедствия в походах и экстремальных ситуациях.
0: Третье место.
1: В древности некоторые народы использовали отражающие поверхности для передачи сигналов. Например, полированные щиты или металлические зеркала могли подавать короткие световые вспышки на большие расстояния.
0: Второе место.
1: Сегодня туристы и спасатели используют светоотражающие элементы в экипировке. Они работают по иному принципу – возрастное отражение, но тоже основаны на отражении света и помогают привлечь внимание в экстренных ситуациях.
0: Первое место.
1: Этот игривый блик давно вышел за пределы физики и стал культурным символом. Художники изображают солнечных зайчиков в виде пушистых шариков, оживляя полотна бликами света. Писатели и мультипликаторы наделяют их характером. Они становятся персонажами сказок и мультфильмов. А поэты и композиторы воспевают их в стихах и песнях. Помните? А весной линяют разные звери. Не линяет только солнечный зайчик.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Одна милая девушка, ну, на мой субъективный взгляд, я видел фотографии, на самом деле милая, познакомилась в интернете с одним мужчиной, и по профессии он оказался, кто бы вы думали, дрессировщик. Нет, имя его не сообщается, видимо, не столь известный, как братья Запашные. Тем более, что дело происходило в Великобритании. Какие мысли были у этой девушки? Она уже втайне мечтала, как они с кавалером-дрессировщиком встретятся, влюбятся и поженятся и переедут жить на ферму, где заведут собак, кошек, коз и даже, может быть, ослика. Но все мечты разбились при личном свидании. Дело в том, что на него она взяла свою любимую собачку. Поначалу все шло прекрасно, они разговорились и отлично поладили. Но когда дамочка отошла попудрить носик и вернулась, она увидела с негодованием, что мужчина яростно дергает собаку за поводок, орет на нее и тыкает ей в мордочку пальцем. Негодованию хозяйки не было предела. Он как все объяснил? Ну, просто собака необученная, я решил ее немножко подрессировать. Он же дрессировщик. Короче, девушка была разочарована. Перестала с ним общаться, радуясь тому, что не успела потратить на него слишком много времени. А какая мечта была, друзья? Ферма, кошки, собаки, козы и даже, может быть, ослик. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
2: Реклама. Профессиональная бригада предлагает следующие виды работ. Строительство домов, дач, бань и беседок. Кровельные работы, ремонт фасадов, крыш и многое другое. Скидки пенсионерам до 20%. Отсрочка платежа. Консультация и выезд бесплатно. Телефон 30 30 23. Код города 49 42.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
4: Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и роднее.
3: Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Депутаты предложили ввести единый механизм возврата денег за авиабилеты при болезни. Работающие россияне больше предпочитают отдых в глуши, но с интернетом. Комедия стала самым популярным жанром для расслабления после учебы и работы среди россиян. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Депутаты предложили ввести единый механизм возврата денег за авиабилеты при болезни, включая невозвратные тарифы, об этом сообщила РИА Новости. Как уточнили парламентарии, практика должна быть понятна как пассажирам, так и авиакомпаниям. По этой причине она будет применяться одинаково, независимо от перевозчика. По их мнению, это поможет защитить права добросовестных пассажиров, снизить количество споров с авиакомпаниями и сделать правила возврата более ясными. Кроме того, авторы инициативы предложили ввести единый порядок уведомления перевозчика в случае вынужденного возврата билета пассажирам. По словам депутатов, пассажир должен иметь возможность сообщить об отказе с подтверждением факта обращения до окончания регистрации на рейс через сайт, мобильное приложение, контактный центр или электронную почту. Работающие россияне от 25 до 45 лет больше предпочитают отдых в глуши, но с интернетом. Об этом сообщила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума. Она отметила, что в основном такой вид отдыха предпочитают люди работающие и обеспеченные. При этом спрос на досуг без интернета и связи не может быть массовым. По ее мнению, если раньше такие туристы уезжали, например, на Мальдивы и отключали телефон, то сейчас же путешественники важна постоянная связь. И в завершении выпуска. Комедия стала самым популярным жанром для расслабления после учебы и работы среди россиян. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе одного из онлайн-кинотеатров со ссылкой на опрос «Суперджоп». «Детектив» оказался на втором месте по популярности среди жанров, которые помогают отвлечься после окончания рабочего дня. На третьем месте оказались фантастика и фэнтези. Наименее востребованными оказались мультсериалы, мелодрамы, боевики, военное кино, криминал и драма. По данным онлайн-кинотеатра, в будние дни после работы с 19.00 до полуночи зрители чаще всего выбирают детективы, комедии и триллеры. Эти жанры возглавляют общий рейтинг просмотров за период с 20 мая 2025 года по 20 мая 2026. В десятку также входят мелодрамы, фэнтези, драмы, боевики, военные фильмы, романтические комедии и криминал. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Lex представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
5: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Икитос будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 30 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 21, а ночью до плюс 9 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 29% согласно сервису Яндекс.Погода.
7: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу с 8 до 16.
5: Радио «Ваня». Отличная погода.
2: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Ваня.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.

Машка в руках. Радио Ваня.

0: Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.
1: Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Актер Майкл Китон к моменту выхода картины, которую хочу порекомендовать вам сегодня, уже сыграл роль супергероя Бэтмена в первой части этой кинофраншизы. А вот его партнерша по фильму Николь Кидман только готовилась принять участие во второй части, которая называется «Бэтмен навсегда». И вот буквально посредине они встретились для того, чтобы принять участие в фильме, который называется «Моя жизнь». Картина 1993 года, настоящая классика. Именно ее сегодня и предлагаю вам пересмотреть. Там рассказывается о молодом мужчине, который узнает, что смертельно болен и жить ему осталось недолго. Его жена ждет ребенка, но Боб, так его зовут, возможно, не доживет до счастливого момента. Поэтому он берет видеокамеру и начинает себя снимать для будущего сына или дочери. Очень душевная история, друзья мои, получилась. Для тех, кто не смотрел, не буду рассказывать, как же там все завершилось. Замечательные два актера, просто с большой буквы, я считаю, и их дуэт в этом фильме был очень и очень приятным. Оба сыграли очень жизненно. Поэтому, если вы цените трогательное и тонкое кино, то эта картина непременно для вас. Кино на вечер. Моя жизнь. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.
2: Мне кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает трубку.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья. Помните, накануне рассказывал вам про обезьянку, которая вырвала у мужчины сумку, а потом забралась на дерево и разбрасывала оттуда денежные купюры. И эта история весьма безобидна по сравнению с той, которую хочу рассказать вам сегодня. Дело было в Малайзии, там один парень был приглашен на свадьбу. Ну и, естественно, веселился на всю катушку, но в какой-то момент вдруг стало не до веселья. Дело в том, что к нему подошел охранник отеля, где проходила свадьба, что-то прошептал на ушко, после чего всем собравшимся было объявлено: в автомобиль, припаркованный на стоянке, забрался, кто бы вы думали, нет, ни медведь, ни шакал, ни тигр, а крупный питон. Очень, кстати, похож на того самого Каа. Тут-то наш герой со всех ног бросился к выходу, забыв про все свадьбы в мире, ведь названный номерной знак принадлежал именно ему. Ну что, как водится, приехали специально обученные люди, профессионалы, змею благополучно извлекли из-под капота. Кстати, именно туда он забрался, слава богу, не в салон. Вот я задаю себе вопрос, друзья. А интересно, владелец машины с питоном вернулся на свадьбу или поехал домой как-то успокаивать себе нервы? Вот лично бы я вернулся и продолжил бы веселье, потому что все закончилось-то благополучно. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Введение в России 13-й пенсии может стать хорошей социальной поддержкой. Около 68% опрошенных женщин с детьми рассматривают возможность перехода на удаленный или гибридный формат занятости. Если россияне заключили брак в другой стране по действующему в ней законодательству, то в России такой брак считается действительным. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Введение в России 13-й пенсии может стать хорошей социальной поддержкой, сообщил РИА Новости первый зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. По мнению парламентария, эта мера наиболее важна для тех, у кого пенсия – единственный источник дохода. Например, для пожилых россиян, которых не поддерживают близкие, новая выплата может стать финансовой подушкой безопасности. Депутат добавил, что 13-я пенсия поможет гражданам почувствовать заботу государства. Несмотря на то, что мера будет связана с дополнительными расходами бюджета, парламентарий считает, что эффект того стоит. Около 68% опрошенных женщин с детьми рассматривают возможность перехода на удаленный или гибридный формат занятости в ближайшие 2 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками коммуникационного агентства. Среди профессий, которые чаще всего рассматривают женщины для удаленной работы, лидируют контент-менеджеры и копирайтеры – 22%, SMM-специалисты – 18%, специалисты клиентской поддержки – 15%, онлайн-преподаватели – 11%, бухгалтеры – 8% и дизайнеры – 7%. Еще 7% интересуются профессиями в сфере пиар, маркетинга и управления проектами. Каждая четвертая женщина хотя бы раз за последний год искала удаленную работу на специализированных площадках по поиску вакансий. Среди матерей детей до 14 лет этот показатель достигает 41%. И в завершении выпуска. Если россияне заключили брак в другой стране по действующему в ней законодательству, то в России такой брак считается действительным и не требует повторной регистрации. Об этом в беседе с RT рассказал юрист Александр Хаминский. По его словам, данное право граждан России закреплено в статье 158 Семейного кодекса. Однако есть исключения, которые затрагивают ситуации, в которых брак противоречит действующим российским законам. Например, наличие другого зарегистрированного брака, близкое родство, недееспособность одного из супругов, пояснил юрист. Хаминский добавил, что обычно для подтверждения брака, заключенного за рубежом, россиян просят предоставить подтверждение подлинности выданных документов. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня. Сильно.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
2: Радиоканал «Гольфстрим-ФМ».

0: для лиц старше 12 лет.
1: Погода. Спонсор программы – столовая поварёшка, город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП Курепов. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Икитос будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 30 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 21, а ночью до плюс 9 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 29% согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Столовая поварёшка. Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая поварёшка. Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу с 8 до 16.
3: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Ваня!

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио «Ваня».
1: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
2: Платформы, рынок, технологии.
1: Монетизация.
2: Цены, процедуры, практические инсайты.
1: Нейросети на практике.
2: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
1: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
2: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
1: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Все, что ты любишь. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее. Так.

0: ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Если в окно

0: ты узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!